0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 6 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 4 часа утра. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 5 часов утра. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: В Москве 7 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
3: Доброе утро. Федеральная антимонопольная служба ведет активную работу со всеми участниками рынка для обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Во время совещания по ситуации на топливном рынке ФАС представила данные о ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов по отдельным видам топлива и динамике ценообразования в региональном разрезе. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий для поддержания

40 до 50 тысяч рублей, а еще 16% больше 50 тысяч. При этом опрошенные заявили, что им не жалко денег для своего ребенка, поэтому они старались приобрести к новому учебному году все, что школьник хотел. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: Радио 7. Гороскоп. Знаки огня могут обнаружить, что одна из недавних целей больше не вызывает прежнего энтузиазма. Овны, львы и стрельцы, не считайте это поражением. Иногда звезды показывают, что пора открыться новым. Знаки Земли. Пятница может принести чувство удовлетворения от совершенно незаметного результата. Тельцы, девы и козероги. То, что никто не похвалит, окажется важнее для вашего внутреннего спокойствия. Знаки воздуха. Сегодня что-то незначительное неожиданно останется в вашей памяти. Близнецы, весы и водолеи. Не отмахивайтесь от этих мыслей. Замысел проявится позже, когда обстоятельства сложатся определенным образом. Знаки воды. Вечер способен вернуть вам желание заняться чем-то, что вы когда-то любили, но постепенно оставили. Раки, скорпионы и рыбы. Не требуйте от себя прежнего мастерства. Сейчас важнее само возвращение к этому состоянию.
1: Утро на семи холмах.

Более 1000 памятников промывают в столице в преддверии Дня города. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, каждый объект специалисты городского хозяйства очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния. Титановые памятники моют нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Погода подарит жителям столицы и области еще несколько дней лета. В последние дни месяца температура начнет расти, и к 31 августа в московском регионе установится по-настоящему летняя погода. Ожидается температура воздуха до плюс 20-25 градусов. В разгар дня на большей части территории Московской области именно такие температуры покажут столбики термометров, отмечают синоптики. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от 99-го километра до Щелковского шоссе, на внешней стороне МКАД от Осташковского шоссе до Алтуфьевского шоссе, на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на шоссе энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Это были новости столичного региона. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня. Это Радио 7.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Объект родился в музыкальной семье. Отец был композитором и органистом, мать — пианисткой-скрипачкой, а младший брат позже стал известным виолончелистом.
0: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
2: Поручу коворку.
1: Какому коворку?
2: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
1: А презентацию соберет?
2: И задачи расставит.
1: Саша, отличная работа.
3: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк-код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
1: Всем скачать коворк.
5: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл».

0: мобільне таксі. Доступу в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.

0: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
9: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
8: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
9: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
10: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит.

0: Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Более 9,5 миллиардов рублей выделят на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции по льготным тарифам. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин. Средства направят в адрес РЖД, их используют для компенсации транспортировки товаров по льготным тарифам. Глава правительства подчеркнул, что решение позволит сохранить стабильность на внутреннем сельскохозяйственном рынке и выполнить обязательства перед импортерами российской продукции. Ранее Минсельхоз организовал штаб для перенаправления отгрузок российской агропродукции на внешние рынки. Напомню, черноморский маршрут является основным для экспорта российского и украинского зерна, однако на фоне ударов по торговым

0: изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
3: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
4: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
5: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви.

0: оттуда.
1: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на Домашнем. 16+.
2: А можно по-русски? Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в Панавто. Модельный ряд Ли L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Панавто.

0: Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Ошанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Да что заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров,

0: по карте Platinum. Август, сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
2: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
3: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
2: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
3: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: грандиозная премьера. По мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 9 часов утра.

году она также составила в среднем 2500 килокалорий, сообщает Росстат. Потребление белков и жиров осталось прежним, а вот углеводов уменьшилось. Наиболее калоритный рацион у жителей Чечни, он составил почти 4000 килокалорий в сутки в среднем на человека. Наименьшая калорийность отмечена у жителей Алтая и Самарской области – менее 2000 килокалорий. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: Дашка. Новая реальность. Особняк Дашков 5. С 6 августа. 18+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу.

Ожидается температура воздуха до плюс 20-25 градусов. В разгар дня на большей части территории Московской области именно такие температуры покажут столбики термометров, отмечают синоптики. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе, на внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Носовихинского шоссе, на Волгоградском проспекте от МКАД до Ташкентской улицы, на шоссе энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро и хорошего дня. Это Радио 7 на Семи холмах.

0: важнее для вашего внутреннего спокойствия. Знаки воздуха. Сегодня что-то незначительное неожиданно останется в вашей памяти. Близнецы, весы и водолеи. Не отмахивайтесь от этих мыслей. Замысел проявится позже, когда обстоятельства сложатся определенным образом. Знаки воды. Вечер способен вернуть вам желание заняться чем-то, что вы когда-то любили, но постепенно оставили. Раки, скорпионы и рыбы. Не требуйте от себя прежнего мастерства. Сейчас важнее само возвращение к этому состоянию.
1: Утро на семи холмах.

0: Подробнее на t2.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2.

0: Бронь Стамарт Сервис, город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sps/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах.

0: Кто это там? Впереди!
1: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
0: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
1: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 16 градусов тепла. Сегодня днем, по прогнозу, переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в столице плюс 18-20. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
2: «Турандот». Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 10 часов.

государственной финансовой структурой. Ранее сообщалось, что все системно значимые банки готовы к широкому внедрению цифрового рубля с 1 сентября. С этой даты в их приложениях появится кнопка для открытия цифровых кошельков. В поездах дальнего следования улучшат интернет. Первые изменения пассажиры заметят до конца текущего года. Оборудование появится на всех составах «Аврора», курсирующих между Москвой

0: туры для взыскательных клиентов.
1: Телефон 933-55-33.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой «Озонбанка» с льготным периодом до 140.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Мюзикл объекта о женщине, которая прошла путь от провинциальной мечты до политического мифа, позже принес ему «Оскар» за песню, написанную для экранизации.
2: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
2: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

Театральный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры-сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.

0: Центр «Формат Мытищи». Олимпийский проспект.
1: 29!
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на границу.

0: городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте

0: внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 16 градусов тепла. Сегодня днем, по прогнозу, переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в столице плюс 18-20. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Соответствующие поправки были внесены в закон о потребительском кредите. Заемщик

0: свободное время. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
4: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода,

0: бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и

0: и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.ФСМ.ру». Реклама ООО «БД» не оферта.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

участвует 17 университетов. Обновленная модель предполагает более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую систему образования планируется не позднее 2030 года. Музей-заповедник «Коломенское» готовится к фестивалю «Урожай». Он пройдет в воскресенье 30 августа с полудня до 6 вечера. Вход свободный. Речь идет не просто о сборе яблок. Это возможность оказаться внутри живой истории. Сады, где будут работать гости, закладывались в 17 веке как часть государевой резиденции. До наших дней сохранились 3 из 6 исторических садов. В них растет больше 4000 деревьев 15 сортов. От ранней грушевки до классической Антоновке. Параллельно у дворца царя Алексея Михайловича развернется праздничная часть фестиваля с творческими мастерскими, музыкальными выступлениями.

0: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе. 12+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте.

0: 0013-2195, Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Переменная облачность, местами небольшой дождь и плюс 18-20 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 19, плюс 21.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый...

0: Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Сейчас банки, как правило, делают акцент на привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия раскрывают не полностью или замалчивают. Ну а в разделе накоплений часто предлагают услуги брокеров, хотя инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода. Первые ночные заморозки ожидаются в столичном регионе не ранее второй декады сентября, пока холодных ночей ни в Подмосковье, ни тем более в Москве не прогнозируется.

0: шоссе и Ильинский проезд медленно едут от развилки в Глухово до Рублевского шоссе. Минское шоссе тормозит от Внуковского шоссе до Союзной улицы, а Ленинградка от Дурыкина до Московского Малого кольца. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: пространство под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
2: Дорогие друзья, с вами Константин Хабенский. МХТ имени Чехова открывает новый сезон. В этом сезоне премьеры и любимые спектакли. Живые эмоции и те волнительные вечера, когда на сцене начинается настоящая жизнь. Каждый спектакль – это встреча, которую нельзя пропустить. Выбирайте театр. Приходите в МХТ. Билеты уже в продаже на сайте mhat.ru.
3: 理想汽车已登陆俄罗斯.
4: А можно по-русски? Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в Панавто. Модельный ряд Ли L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Панавто.
5: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
6: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: В конце каждого часа

0: Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Правительство России создало комиссию по безопасности критической инфраструктуры. Она будет заниматься обеспечением бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Комиссию возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко. Среди основных задач комиссии – анализ состояния безопасности объектов, выработка мер по их защите и восстановлению и минимизация социально-экономических последствий. Новый маршрут в рамках проекта «Москва-область» запустят завтра в подмосковное Мытище. Он соединит поселок Вешки со станцией метро Алтуфьево. Как рассказал заммэра столицы Максим Лексутов, на линии выйдут два современных автобуса среднего класса. Такой транспорт лучше справляется со сложными участками трасс, где большим машинам трудно проехать или развернуться. Всего в Мытищах работают уже 7 маршрутов проекта «Москва-область», а также пилотный пригородный маршрут с электробусами. В сентябре пляжный отдых для россиян стал значительно дешевле, чем в августе. Практически на всех направлениях существенно снижены цены, сообщает Ассоциация туроператоров России. Лидером по снижению стала Турция. В период с 1 по 13 сентября улететь вдвоем по этому направлению можно примерно за 80 тысяч рублей с перелетом и системой «Все включено». За последнюю неделю существенно подешевели Эмираты. Минимальная стоимость снизилась сразу на 25 тысяч рублей. А Египет оказался единственной страной, где минимальные цены выросли. Тур подорожал на 17 тысяч рублей. Неизменными по стоимости остались Таиланд и Хайнань. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Алтуфьевского до Ярославского шоссе, от улицы Генерала Дорохова до Сколковского шоссе. На внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Новорижского шоссе, от Волгоградки до Носовихинского шоссе. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от проспекта Андропова до Ленинградского.

0: прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС.нефть двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
1: Акция действует на АЗС.нефть с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
2: Мама, тетрадки уже приехали?
3: Пока нет.

0: Агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: В одном знаменитом мюзикле объекта центральным образом стала маска, подземное пространство театра и одержимость таинственного музыкального гения молодой певицей. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама АО «БД» не оферта.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении 12+ предложение.

0: Действует с 11 августа по 9 ноября только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: И время, и деньги, и новые возможности.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь и до 20 градусов тепла. Завтра в Москве также переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью плюс 9, плюс 11, а днем 19-21 градус.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. С 1 сентября в России вступают в силу законы, ужесточающие контроль за мигрантами. В частности, в 3 раза, с 90 до 30 дней, сокращается срок прохождения обязательного медицинского освидетельствования для иностранцев, приехавших на срок более 3 месяцев. А при выявлении опасного инфекционного заболевания мигрант подлежит оперативной депортации.

0: Ация. Также вводится новый механизм электронного обмена данными между ведомствами. Он, в частности, позволит налоговой быстрее ставить иностранцев на учет. Усилители сигнала сотовой связи и интернета начнут устанавливать в поездах. До конца года оборудование появится на всех составах «Аврора», курсирующих между Москвой и Петербургом. Также усилителями планируется оснастить поезда «Буревестник» на маршруте Москва-Нижний Новгород. Сейчас сотовая связь покрывает только около 30% российских железных дорог. Основные барьеры для расширения покрытия – это значительные затраты на строительство вышек и низкая окупаемость. Великобритания обозначила намерение провести чемпионат мира по футболу в 2042 году. Идею выдвинул премьер-министр Энди Бёрнен. Он выступил с предложением на встрече с мэрами городов, которая состоялась в новом офисе премьера в Манчестере. Британская пресса пишет, что глава правительства ведет переговоры с Футбольной ассоциацией Англии и Английской премьер-лигой о возможности подачи соответствующей заявки. Чемпионат мира по футболу в этом году, напомню, прошел в США, Канаде и Мексике. Следующий турнир состоится в 2030 году на территории Испании, Португалии и Марокко, а в 2034 году Мундиаль примет Саудовская Аравия. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Бережковской набережной до Звенигородского шоссе, от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Автозаводской улицы до проспекта Андропова. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы от шоссе Энтузиастов до Носовихинского шоссе. На внешней стороне МКАД тормозят от Строгино до Рублево-Успенского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет.

0: Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
0: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
2: Читай-город.

0: центр «Формат Мытищи». Олимпийский проспект.
1: 29! Правила, количество подарков, срок комиссии, пройти и получение на сайте formatmili.com.
2: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Фунто.
1: Внимание! На связи агент Радио 7. Докладываю обстановку. Весь август в эфире Радио 7 будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
2: Тайная персона. Радио 7.
1: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». В эти выходные хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь и до 20 градусов тепла. Завтра в Москве также переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью плюс 9, плюс 11, а днем 19-21 градус.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Сейчас банки, как правило, делают акцент на привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия раскрывают не полностью или замалчивают. Кроме того, в разделе «Накопление» часто предлагаются услуги брокеров и управляющих компаний, хотя инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода. Интерес к книгам о правильном питании у россиян за год вырос на 176%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. По их данным, также на 29% увеличился спрос в категории десертов и выпечки. Самыми популярными в этом году стали книги о советских тортах и пирожных, сборник лучших рецептов приготовления вафель. В то же время издания о безалкогольных напитках показали рост на 20%. В тройку лидера вошли также путеводители по коктейлям и вину, а также книга о кофе. Завтра в Перовском парке столицы пройдет летний хвост-фест. С 11 до 20 часов там ждут владельцев с питомцами и все, кто любит животных. Событие предполагает как особую заботу о питомцах, так и особое внимание владельцам. В частности, для домашних животных будут организованы зона сенсорной разгрузки, веселые старты, нюх

0: Питьевая и питьевая зоны, льготное чипирование, деликатный груминг и угощение полезными лакомствами. Владельцам проект будет полезен возможностью прямого общения и бесплатных консультаций с ветеринарными врачами, кинологами, этологами и заводчиками. Вход на фестиваль свободный. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Сколковского шоссе и от Осташковского до Ярославского шоссе. На внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Строгино и от Волгоградки до Носовихинского шоссе. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Нижегородки до шоссе Энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: 理想汽车 и 登陆俄罗斯.
2: А можно по-русски? Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в Панавто. Модельный ряд Ли L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Панавто.
3: Таинственные Сейшелы.
4: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
3: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
4: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
3: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
4: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
3: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Телефон 933-55-33.
3: Содис.ру.
5: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
7: Ой, это у меня в глазах двоится.
8: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
9: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
10: Акция действует на все товары кафе и магазины.

0: Татнефть-АЗС-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: У объекта есть Эмми, Грэмми, Оскар и Тони. Последней наградой стала Эмми, полученная в 2018 году за телевизионную концертную версию его рок-оперы. В течение дня соберите все улики, вычислите

узнаете тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.
2: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

passion of the groove.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Синоптики, между прочим, не дурные нам выходные обещают. Например, завтра в Москве будет переменно облачно до 21 градуса на термометрах. Слегка, местами, временами может дождь покапать. А ветер будет дуть со скоростью в районе метра в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В Москве 5 вечера пятницы. И с вашего позволения сразу приступим к новостям в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
8: Привет, Олег. Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. Он примет участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у главы государства отдельно запланирована непубличная встреча с руководителем ВПРФ Игорем Шуваловым. Кроме того, в Нижнем Новгороде Владимир Путин посетит несколько объектов, в том числе автомобильное производство, где начинают выпускать новые машины «Волга». В завершении поездки президент встретится с губернатором Глебом Никитиным. Военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников. Об этом сообщает «Коммерсант». Информацию военкоматам будут обязаны по запросу предоставлять государственные органы и частные компании. Она касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Среди этой информации сведения о доходах, банковских счетах и вкладах, задолженностях по кредитам, а также медицинские сведения, данные о психиатрических расстройствах, наркозависимости, алкоголизме и так далее. Проект приказа Минобороны предусматривает возможность запрашивать сведения и о членах их семей. В Подмосковье с 1 сентября несовершеннолетним запретят продавать топливо. Исключение сделают для подростков, которые официально имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами. При покупке бензина им потребуется предъявить водительское удостоверение. Подобные ограничения уже действуют в нескольких регионах России, в том числе в Петербурге. Одна из причин их введения – случаи, когда подростки покупали бензин в канистрах, а затем использовали его для поджогов и диверсий. В России начинается прививочная кампания. Уже с 10 сентября выездные бригады начнут работать в школах и других детских образовательных организациях Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Как отметили в ведомстве, основная задача – привить ребят до начала подъема заболеваемости. Детские коллективы часто становятся первичным звеном, которое затем заносит инфекцию в семьи, создавая риски для взрослых и пожилых родственников. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире. Каждый сезон она уносит больше жизней, чем лихорадка денге или эбола. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
9: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Ну вот и она, последняя пятница лета. Да, друзья мои, события как ни крути. Причем такое, знаете, как будто под грифом «нет радости светлее».

и чем печаль. Но нет, нет, это же ни в коем случае не значит, что нужно срочно вешать нос и рвать на себе волосы. Полно вам. Лето не первое и не последнее, да и выходные опять же на носу. Так что печалиться не стоит, право слово. Ну а до наступления уикенда чисто технически осталось уже меньше часа, в котором мы с вами подведем итоги игры «Тайная персона». Финальный раунд сегодня, между прочим, так что ловите момент. Ну а еще обсудим и литературные новинки в рубрике «Книжная полка». Это счастье для любителей пошелестеть страницами, как всегда, запланировано на вторую половину часа. Ну а пока же, всем привет и роскошной пятницы под музыку «Радио 7».

0: Криса Ри на Радио 7 только что имели счастье слышать. Ну, а совсем уже скоро будем слушать голос человека, который войдет в историю как последний победитель этого сезона игры «Тайная персона». Да, остался последний из подозреваемых, за которым наш секретный агент в течение дня следил. 7 ориентировок в эфире уже прозвучали, так что, если вы догадались, кто же этим днем скрывался от вашей блестящей дедукции, то без тени смущения сразу после условного сигнала отправляйте имя тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru. Ну и тому, кто традиционно пришлет 7-е сообщение с верным ответом, достанется экипировка нашего секретного агента в виде фирменного свитшота «Радио 7». Удачи!
1: Like a diamond, shine bright like a diamond.

0: Бог ты мой, как волнующе, право слово. Ну, последний победитель сезона будет сейчас в эфире звучать. И зовут победителя Мария. Мария – вольный художник в сфере юриспруденции. Говорит, если нужно вам на кого-то заявление в суд написать, обращайтесь. Ну, нет уж, Мария, лучше вы к нам. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Олег Андреевич, дорогой.
0: Спасибо вам за теплые слова. А вот я вам давайте в отместку тогда теплый свитшот от Радио 7. Мария, поздравляю. Ой, давайте. Спасибо.

0: осталось самая малость из ваших уст услышать, кто же был тайной персоной сегодня.
1: Это прекрасный композитор Эндрю Ллойд Уэббер.
0: Истинная правда.
1: Да.
0: А сразу ли вы догадались или пришлось подумать?
1: Нет, не сразу догадалась. Только когда про мюзикл Cats была подсказка, тогда догадалась, что я его смотрела.
0: И как вам, кстати, мюзикл?
1: Ой, я сразу прибежала домой и пела эту песню. Память она называется.
0: А вот знаете что, Мария, коль дело такое, если вы являетесь любительницей мюзикла «Кошки» Эндрю нашего Ллойда Уэббера, давайте прямо сейчас и послушаем одну из арий этого мюзикла. Вы не против?
1: Отлично. Нет, я не против.
0: Здорово.
1: Спасибо.
0: Тогда будем слушать «Memory» в исполнении Барбары Стрейзанд. Ну и еще раз хочется подвести жирную такую черту под сезоном игры «Третий лишний». Спасибо всем, кто принимал участие. Ну и знаете, вот что хочется сказать на пасашок. Если вот так получилось, что вы до сих пор без фирменного свитшота «Радио 7», не переживайте. Смею вас уверить, возможность его получить обязательно еще выдастся.

0: Так, давайте посмотрим, что же у нас на дорогах-то столичных творится. Где у нас заторы, кроме заправок? Ну, вроде бы Яндекс.Навигатор рисует 5 баллов. А так ли это или нет, Михаил Юрьевич Гудков нам расскажет.
1: Расскажу. Действительно, 5 баллов. Движение плотное. И самая сложная ситуация сейчас на Московской кольцевой, на внутренней, от улицы генерала Дорохова до Строгино. Здесь потеряете почти 50 минут. Удачи на дорогах.
2: Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
3: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с 4 разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
2: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
11: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Радио 7.
12: На семи холмах.
4: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Слушайте, ну, лето, конечно, почти уже все, но это, друзья мои, не повод сидеть дома, правда. И давайте сегодня обсудим книги, которые доказывают, что путешествие может начаться с первой страницы. И в фокусе нашего внимания сегодня тревел-гиды, приключения и маршруты, которые стоит успеть до осени. Эти и другие книги, напомню, ждут вас на Московской международной книжной ярмарке, которая пройдет со 2 по 6 сентября. Итак, Анастасия Асян. «Маршруты. 203 идеи для отдыха в России». Собственно, это 520 страниц честных и проверенных маршрутов по 21 региону страны. Авторы команды фотографов полтора года путешествовали по России, чтобы собрать идеи на любой вкус. От походов в горы до ужинов в лучших ресторанах. Никакой рекламы, только личный опыт и яркие фотографии. Далее. Федор Абрамов. «Деревянные кони». Книга выходит в серии «Литературный компас России». Это классика деревенской прозы, где каждая страница дышит северной природой и простой мудростью. В центре повести судьба удивительной женщины, чья жизнь стала примером стойкости, труда и любви к ближним. Это не просто книга о прошлом, а напоминание о том, что делает нас людьми. И напоследок Кирилл Веприков. «Русские котики. Рассказы о России и ее самых важных обитателей на Россию через неожиданную призму». Вместе с супругой автор 4 года путешествовал по стране и подметил, что благополучие уличных котов напрямую отражает человечность города. Это трогательный и теплый вояж по России глазами тех, кто наблюдает за страной из окон старых домов, то есть котиков. Ну и все на сегодня и о литературе, и о котах. Далее только лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на радио 7.

Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.

0: торговый центр «Формат Мытищи». Олимпийский проспект. 29! Хотя бы организация и правила. Количество подарков, срок комиссии, порядки и получения на сайте «Форматмили.ком».
1: Все. В Саперави кафе все по 350 рублей. И сочные хачапури, и жареные хинкали, и ароматная джахури. Вообще все по 350 рублей в Саперави кафе. С 12 до 17.00 на Покровке 5 по будням и на Первой Тверской Ямской 27 каждый день.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: о холодном-холодном сердце. Только что сэр Элтон Джон и Дуа Липа пели на Радио 7. Надеюсь, ваш пламенный мотор все-таки пылок и горяч и будет вас согревать грядущими осенними вечерами. Ну, они неизбежно к нам подкрадываются, это правда. Ну, а пока же к нам подкрадываются все еще летние выходные, до официального наступления которых остались считанные минуты. Уже вон 17:48 в столице. Ну и давайте, что ли, для согрева продолжим принимать музыку Радио 7. Уж слишком она, знаете ли, теплая, чтобы от нее отказываться. Ну а вишенкой на торте этого часа будут Blue System. И прямо сейчас Джо Дассен. Здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens.

0: Реклама.
1: Да что изобрели?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф». Выбор лидеров.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50.

0: 50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Синоптики настаивают, что в Москве завтра будет переменно.

0: Онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 18 часов. А вот вам свежих новостей от Михаила Гудкова, пожалуйста. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Владимир Путин впервые с 2017 года посетит саммит АТЭС. Он возглавит нашу делегацию на форуме в Шэньчжэне 18-19 ноября. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Совместно с лидером КНР Си Цзиньпином и главами ведущих экономик региона предстоит согласовать важные ориентиры дальнейшего развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее стало известно о возможной встрече Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС. Кроме того, Москва работает над тем, чтобы в повестку вошла заявка России на председательство в АТЭС в 2035 году. Непалу потребуется как минимум несколько миллиардов долларов на восстановление после масштабного наводнения. Об этом Bloomberg сообщает со ссылкой на Минфин страны. Как отмечается, правительству необходимо обеспечить временное жилье пострадавшим, обеспечить их едой, водой, электричеством и связью. Наводнение началось 2 дня назад на севере Непала. Были разрушены жилые дома, дороги, мосты и энергетическая инфраструктура. По предварительным данным, погибли 538 человек, еще около 1000 числятся пропавшими без вести, среди них более 500 иностранцев, в том числе 8 россиян. Очередное громкое ограбление в Европе. Из Венского музея декоративно-прикладного искусства вынесли колье с бриллиантами. Это драгоценности французского ювелирного дома Ван Клиф. В изделии 673 бриллианта, общим весом более 200 каратов. В 2015-м колье было продано на аукционе в Нью-Йорке почти за 4,3 миллиона долларов. В описании к украшению сообщалось, что королева Египта Назли Сабри в 1939 году надевала его на свадьбу своей дочери Фавзии с будущим шахом Ирана. Москвичи не поддержали перенос памятника Александру Пушкину. С инициативой о переносе монумента выступил кинорежиссер Никита Михалков. Большинство горожан выразили мнение, что нужно оставить памятник на прежнем месте на Пушкинской площади. Голосование было организовано как тестовое перед выборами в Госдуму и позволило проверить столичную систему электронного голосования. Публичные испытания системы проводились впервые за 2 года. Напомню, что памятник поэту был открыт на Тверском бульваре в позапрошлом веке. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
4: Ну что, кто там выходные заказывал? Пожалуйста, получитесь, распишитесь. Уже вон 18.03 в столице. Так что давайте уже усердно приступим к усиленному отдыху, в который в обязательном порядке должно входить прослушивание любимых песен. Мне кажется, так. Ну и опционально, по желанию, игра третий лишний. Вот если хотите таким образом развлечься, то буквально пару песен подождите, и все случится. Ну а во второй половине часа Филипп Смирнов любезнейшим образом организует нам виртуальную экскурсию по Москве. В общем, мне кажется, не худший план для начала выходных. Это правда. Так что оставайтесь в компании «Радио 7», и вечер пятницы обязательно будет добрым.

Чарли Пут и Селена Гомес на радио 7. We don't talk anymore, или мы больше не разговариваем. По-нашему так получается. Вот знаете, мне лично кажется, что подобная модель поведения, она, ну, просто преступна. Как минимум отношениям она на пользу точно не идет. Это правда. И вот, кстати, в игре «Третий лишний» тоже отмолчаться не выйдет. Как минимум ответ на коварнейший вопрос все-таки придется дать. Причем, надеюсь, ответ верный. А за это победителю сегодняшнего раунда подарю приглашение на двоих в бассейн под открытым небом «Чайка». Да, там даже целых три бассейна имеются под открытым небом. Один из них олимпийского стандарта. Так что, мне кажется, событие может получиться очень даже ярким. И если хотите эти пригласительные получить, то прямо сейчас отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И с тем, кто окажется седьмым, встретимся в эфире совсем уже скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Мария из Москвы. Мария трудится на благо банковского сектора. Ну, как говорится, люди трудятся, должны и отдыхать. Надеюсь, что, Мария, получится у вас отдохнуть в бассейне «Чайка». Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Олег. Я тоже очень надеюсь на это. Вот. Я очень рада, что я дозвонилась, что я на радио попала. Это моя подростковая мечта. Я очень рада с вами тут разговаривать.
1: Ну, смотрите, как здорово. Одну мечту исполнили, теперь осталось дело за малым – исполнить мечту о бассейне. Вот, смотрите, получается так, что у нас совсем уже скоро осень наступит. Тут вот выходные, понедельник, и все, и здравствуй, осень. Но, Мария, хочу вам сказать, не везде так происходит, оказывается. Есть страны на нашей маленькой планетке, в которых осень 1 сентября не приходит официально. Вот скажите, пожалуйста, в какой стране осень 1 сентября не наступит? Эфиопия, Гвинея или Маврикий? Где 1 сентября нет осени? Как думаете?
2: Так, Эфиопия, Гвинея
1: и Маврикий.
2: Или Маврикий.
1: Да. Что-то лишнее. Что выберем?
2: Так, Маврикий, он внизу остров, да?
1: Маврикий внизу.
2: Восток.
1: Так.
2: Так, потом Эфиопия, и третья у нас кто?
1: И Гвинея. И Гвинея. И что же? Что же мы будем выбирать, Мария? Вот могу вам подсказку дать, хотите?
2: Да, хочу, очень хочу.
1: Один ответ из трех правильный. Ну, я не знаю, надеюсь, вам это поможет. Итак, Эфиопия, Гвинея, Маврикий. Где 1 сентября не наступает официально осень календарная? Итак, раз, два, три, вы выбираете что?
2: Гвинея.
1: Что?
2: Гвинея.
1: Точно? Это я вас так вот просто переспрошу, и все, и приму. Какой, вот что скажете, то и приму. Эфиопия, Гвинея, Маврикий.
2: Маврикий.
1: Маврикий. Знаете, вот к великой скорби, Мария, на Маврикии официально по календарю осень приходит 1 сентября. Так что, получается, чуть-чуть промахнулись.
2: Блин.
1: Не расстраивайтесь, не вздумайте, пожалуйста. Тем более, смотрите, у вас есть второй шанс вместе со всеми уже верный ответ прислать через конверт на сайте radio7.ru. Осталось два государства, Гвинея и Эфиопия. Где 1 сентября осень не наступит? Пишите. Ответы принимаю через конверт на сайте radio7.ru. Тому, кто окажется седьмым, билеты в «Чайку» и достанутся. Удачи!
0: Вечер на семи холма.

0: radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Пирукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пирукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru. 6+.
1: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
2: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
1: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
2: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
1: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
2: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
1: Sodis.ru.
3: 理想汽车已登陆俄罗斯.
4: А можно по-русски? Конечно, ведь Li Auto теперь официально в Panavto. Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно.

0: Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах «Панавто».
1: Тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
7: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дон Кихот». Булгаковская версия истории великого рыцаря печального образа оживает в атмосфере театра 1930-х годов. Благородство, мечты, искрометный юмор в яркой постановке, где реальность и воображение переплетаются в поединке эпох. В ролях Илья Козырев, Полина Романова, Иван Волков, Ирина Пегова. 3 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Входим в парк «Сокольники» через главный вход. У круга сворачиваем налево и двигаемся по песчаной аллее. Впереди видим здание цвета фиалки. На нем вывеска «Бар Виола». Пусть она вас не смущает. Ни бара, ни кафе здесь больше нет, а вы стоите перед знаменитым московским рестораном, видевшим очень многое и подарившим нам кулинарный шедевр – говядину по-сокольнически. Говорят, ресторан появился здесь вскоре после войны. По одной версии – в 1946 году, по другой – в 1948. И будто бы появился не просто так, а по личному распоряжению Сталина. Тогда задумали целую тройку знаковых заведений для столицы – Подкову на ВДНХ, Загородный на Волоколамском шоссе и вот эту самую фиалку в Сокольниках. И знаете, когда стоишь перед фасадом, в это почти веришь. В самом облике здания чувствуется масштаб той эпохи, когда даже общепит должен был быть не просто местом, где можно перекусить, а пространством с государственным размахом. Другая идея. Перед нами скромный дворец в римском стиле. Открыли, место стало ультрапопулярным. В середине прошлого века к ресторану пристроили две веранды, и на одной из них открыли самоварную. В праздники здесь выносили на улицу трехведерный самовар, и любой гость мог бесплатно выпить чаю. Этакая маленькая радость для посетителей, но почти ритуал. На верхнем ярусе играл цыганский ансамбль. И для особо почетных гостей блюда поднимали туда по узкой лестнице, будто совершая целый церемониал. С этим местом связаны и имена, которые до сих пор звучат как музыка времени. Говорят, Леонид Осипович Утесов, приходя сюда, гладил старый вяз. Тот самый, который прозвали «Утесовским деревом». И говорил: «Пока ты жив, и я живу». Ради любимого дерева артиста в крыше даже сделали специальное отверстие, чтобы оно могло расти свободно. Увы, годы и болезни оказались сильнее. Дерево спасти не удалось, ствол пришлось убрать, но часть его оставили во дворе, как немой памятник той самой связи человека и места. Позже, в 1970-е, после концертов в Зеленом театре, сюда любила заглядывать Алла Борисовна Пугачева, и в эти стены будто вливалась новая энергия, молодая, дерзкая, совсем другая по ритму. И клип «Осень» она тоже снимала в окрестностях, греясь в уюте фиалки. А в 1990-е у фиалки появилась и другая слава, не столь романтичная, но тоже часть городской летописи. Ее регулярно упоминали в криминальных хрониках как место встреч серьезных парней. Интерьер менялся, подстраиваясь под время. Паркет перекладывали, открытые веранды стеклили, эстраду сменили телевизор и музыкальная установка. Но кое-что уцелело. Старая лепнина на стенах, исторические двери, ведущие в зал, они словно держат память о прежних десятилетиях. Даже бюст Пушкина у входа и тот с историей, его перенесли сюда из сгоревшего Зеленого театра. В 2012 году фиалку признали памятником архитектуры. И это решение многое определило. Теперь здесь не затевают масштабных переделок, а стараются сохранить дух места. Поэтому сегодня, если бы можно было зайти внутрь, увидели бы советскую мебель, ретро-музыку, знакомые запахи кухни. В меню до последнего времени жила вырезка по-сокольнически. Говядина, фаршированная сыром и грибами. И повара старались держаться традиционной рецептуры, будто продолжая линию, начатую много десятилетий назад. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: том, как едет столица, нам расскажет Михаил Гудков.
1: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Новой Риге от бульвара генерала Карбышева до Ильинского шоссе. Московская кольцевая тормозит, внутренняя сторона от Сколковского шоссе до Новой Риги. Сложности на Пятницком шоссе от улицы Барышиха до поселка Светлые Горы. И полчаса потеряете на Ленинградке от Панфиловского проспекта до Московского Малого Кольца. Удачи в пути!
2: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Скажи счастью «да».
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
11: Ночь пройдет, пройдет, а ранена солнце.
10: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
0: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Если вы ищете волшебный ключ к хорошему настроению, то имя ему музыка. Так утверждают One Tickle T, которых послушали только что. Ну и знаете, если это музыка Радио 7, то оно действительно так. Очень полезно для эмоционального фона. Ну а ключ к победе в игре «Третий лишний» — это, конечно же, правильный ответ. Вот давайте сейчас и разберемся с победителем. Напомню, мы не так давно озадачились вопросом, в какой же стране 1 сентября не наступит официально осень. Выбирали между Эфиопией и Гвинеей. Вот в Гвинее получается, что осень официально наступает действительно, как у всех, 1 сентября. А вот в Эфиопии нет, там все совсем по-другому. Во-первых, эфиопы живут по другому календарю, не так, как вся планета. Он основан на коптской системе, в нем 13 месяцев, и разница с григорианским составляет около 7-8 лет. Ну, а так называемая осень у них длится с марта по май. Так что, если хотите сбежать от надвигающегося сезона, то все в Эфиопию. Ну и седьмое сообщение с правильным ответом прислала Элина из Москвы. Элина, 4932, последние цифры вашего телефона. Мои поздравления, вам достаются два приглашения в бассейн под открытым небом «Чайка». Ну а нам достается лучшая музыка на все времена, к которой и вернемся, с вашего позволения. 18:49 в столице. Всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужно.

0: едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе 12+.
1: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
2: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
3: Поручу коворку.
2: Какому коворку?
3: Bittrex24 Коворк Код. Приложение с ИИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
2: А презентацию соберет?
3: И задачи расставит.
2: Саша, отличная работа.
4: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
5: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
2: Всем скачать коворк.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Да что?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио 7 о погоде. Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании Леконт в России.
3: По мнению синоптиков, завтра в Москве будет переменно облачно и высока вероятность небольших, но тем не менее осадков. При этом до 21 выше 0 на термометрах, и ветер обещается дуть со средней скоростью в районе метров в секунду.
4: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
5: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 6 дней.
6: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
8: Реклама 18+.
9: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 7 вечера пятницы. Вот и новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
10: Привет, Олег. Правительство направит свыше 2,5 миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока. Средства пойдут на реализацию планов социального развития центров экономического роста. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, поддержка регионов Дальневосточного округа ведется на системной основе по поручению президента. С помощью субсидий будет отремонтирован центральный стадион в Улан-Удэ. В Магадане проведут работы по укреплению берега Находского моря. Также будет оказана господдержка производителям технологических товаров. Самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в этом году стали педагогическое образование и лечебное дело. Таковы данные Миноборнауки. Кроме того, популярное строительство, информатика и вычислительная техника, электроэнергетика и электротехника, информационные системы и технологии, прикладная информатика, педиатрия и психолого-педагогическое образование. Как отметили в министерстве, в российские вузы уже поступили более 450 тысяч человек. Окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования будут сформированы в конце сентября. Сочинский фермер собрал первый в России урожай бананов. Общий вес собранных плодов составил 150 килограммов. Андрей Платонов-младший организовал для журналистов сбор и дегустацию урожая из экспериментальной теплицы. По его словам, первые российские бананы получились вкусными и ароматными, с густой мякотью. Гостям также продемонстрировали мини-фасовочную линию, где грозди мыли и делили на привычные магазинные связки. 5 килограммов фруктов уже отправили в российскую лабораторию для оценки качества и полезных свойств. Россияне назвали сентябрь временем обновления рабочих привычек и планов. Как пишет «Известия», для многих начало осени становится периодом возвращения к привычному ритму после летнего сезона. 34% опрошенных покупают новые канцтовары, 36% разбирают стол и документы. Смена сезона становится поводом для обновления гардероба. К осени новые вещи покупают 64% работающих россиян. Возвращение к активному рабочему графику также связано с пересмотром профессиональных целей. Пока это все. Доброго вечера и отличного настроения.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
3: А тем временем в столице уже 19:04. Вечер пятницы в самом разгаре. Ну, как-то вот, не знаю, слегка печально, что ли, что это последняя пятница лета. Право слово. Но, тем не менее, друзья, все в наших силах. Мы-то можем сделать так, чтобы она запомнилась и запомнилась с лучшей стороны. Правда ведь? И пускай эта сторона будет музыкальной. Но, коли вы в компании «Радио 7», значит, лучшая музыка на все времена вам обеспечена. Вот у судите сами. Далее в эфире Dire Straits, затем Coldplay. Ну а прямо сейчас Мэрайя Кэри на Радио 7. Добрый вечер.

На Радио 7 только что пели о путешествии длиною в жизнь. Вот о том, что эта самая жизнь и есть главное приключение, которое только может с каждым из нас случиться. Мне кажется, действительно так. Но, знаете ли, и путешествия в привычном смысле этого слова, они, согласитесь, тоже лишними не бывают. Особенно, если это путешествие во время отпуска. Ну, правда же. А вот, знаете, коли лето на исходе, то, думаю, можно потихонечку подбивать уже итоги сезона. Вот, например, что касается отпусков и прочих путешествий. Как утверждают социологи, около 62% россиян этим летом в отпуск все-таки сходить умудрились. Правда, вот путешествий в нем не все смогли устроить. Вот, например, как последние исследования показывают, этой весной, не так давно, около 80% из всех, кто в отпуск собирался, планировали провести отпуск на колесах. То есть совершить путешествие на автомобиле по России-матушке. Но провернуть подобную авантюру, конечно, удалось редким счастливчикам в этом году. Но знаете что? Если вдруг у вас по каким-то причинам не вышло совершить путешествие, о котором мечтали, то не расстраивайтесь. Сегодня на календаре имеется такая дата, как «День мечты». Так что загадайте желание обязательно. Вот хотя бы о том самом вояже. Ведь мечты, они, знаете ли, имеют свойство сбываться. Ну, так что не сегодня, так завтра. Во всяком случае, в это верить нужно. Ну, а тем временем в столице уже 19:16. И далее на Радио 7 Джеймс Блант. А прямо сейчас Мадонна на семи холмах. Добрый вечер.

0: Верно. Будем слушать группу «Бланди» на этих выходных. Вот настоящий феномен, правда. Потому что как в середине 70-х эта группа появилась, так и до сих пор их музыка не теряет актуальности. Да, конечно, времени прошло. Просто словами не передать. Какие-то десятилетия 74-го. И вот на минуточку в этом году Дебби Харри, солистки коллектива, исполнился 81 год. Ну и, конечно, за 80 десятков лет, чего только в жизни не происходило. Ну, а учитывая, что эта звезда все-таки мирового масштаба, то и не самые приятные моменты видела Дебби Харри в виде поклонников, которые, ну вот, сталкерили, преследовали своего кумира. Но нет худа без добра. Потому что вот из-за одного назойливого поклонника, который Дебби Харри докучал, родилась песня, которая спустя 35 лет смогла занять первое место в британском чарте. Почему так случилось, вы узнаете на этих выходных. Ну, а песню предлагаю послушать прямо сейчас. А именно «One Way or Another» в исполнении группы «Блонди» здесь на Радио 7.
1: «Weekend Blondie» только на Радио 7.

radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама. «Радио 7» представляет.

0: Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
3: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
4: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
4: Горько.
6: Все разрушилось. Все.
4: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
0: Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Пирукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пирукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru. 6+.
11: Радио 7.
12: На семи

0: Да уж, быть с тем, кого любишь, гораздо лучше, нежели порознь. Вот об этом только что Томас Невергрин пел на Радио 7. Ну и думаю, что мысль все-таки настолько очевидна, что вряд ли кто-то с ней будет спорить. Ну, правда же. Ну а коли так, то, надеюсь, вы любите Радио 7 и с любимыми не расставайтесь. Да, оставайтесь в компании любимой станции. И далее вместе с вами послушаем Майли Сайрус. Затем в эфире появится Брайан Эдамс. Ну а под занавес сейчас Синди Лаупер здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального дилера.

0: дилер.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма». Адаптивная защита двигателя.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Да ж, без...
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики настаивают, что завтра без дождей в Москве не обойдется, но благо будут они кратковременно.

0: О том, что случилось в мире за последний час, нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Россия открыта к приезду различных артистов, кроме тех, кто исповедует нацистскую идеологию. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя возможность проведения концерта американского рэпера Канье Уэста в России. Она отметила, что никаким артистам двери мы не закрывали, не закрываем и не будем закрывать. Ранее источники РБК сообщили, что концерт Уэста в Санкт-Петербурге состоится в запланированные даты. В переговорах с руководством «Газпром-арены» наметилась положительная тенденция. Большинство россиян готовы попробовать операции с цифровым рублем после начала его широкого использования. Как выяснили аналитики, сразу открыть цифровой кошелек намерены 27% респондентов, то есть практически каждый четвертый. Еще 34% готовы сделать это, когда впервые встретят такой способ оплаты в магазине. Платить цифрой россияне планируют за товары и услуги, а также оплачивают налоги, пошлины и штрафы. 39% респондентов будут использовать цифровой рубль для переводов между людьми. Главным его преимуществом большинство опрошенных считают отсутствие или снижение комиссии за платежи и переводы. 40% отметили, что средства будут храниться на платформе Банка России, а доступ к кошельку можно будет получать через приложения разных банков. Петербург стал лидером по росту доступности аренды жилья среди мегаполисов нашей страны. Аналитики почитали, в каких городах России после аренды квартиры остается больше всего денег. Исследование показало, что Москва проигрывает регионам. При медианной зарплате 111 тысяч рублей на съемную однушку уйдет около 69 тысяч или 62% дохода. В Петербурге при среднем доходе в 93 тысячи и стоимости арендного жилья в 45 тысяч останется 48 тысяч. По словам эксперта, за год общая арендная нагрузка на семейный бюджет сильнее всего сократилась в Петербурге с 58 до 48%. Осень в Москве начнется с теплых дней, однако о сроках бабьего лета в регионе синоптики пока не говорят. В первых числах сентября будет преимущественно без осадков, 1 и 2 сентября воздух прогреется до плюс 23-25 градусов.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
3: А вот знаете, сегодня услышал мнение, что в пятницу рабочая неделя заканчивается, а жизнь при этом только начинается. Ну, наверное, действительно и так можно сказать. Как минимум, во время выходных мы гораздо больше можем себе позволить, нежели во время трудовой пятидневки. Это правда. Ну, а если у вас имеется желание на грядущий уикенд организовать какой-нибудь вояж, то рекомендую дождаться нашего тревел-эксперта Ольгу Яковину, которая во второй половине часа подкинет вам пару интересных идей для потенциального путешествия. Ну, а пока вернемся к музыке, и через несколько минут в эфире появится Дамиано Давид, а прямо сейчас Майкл Джексон на радио 7. Добрый вечер.

Зачем-то отложить любовь до следующего лета нам только что предлагал Дамиано Давид, которого на Радио 7 послушали. Ну, сомнительное мероприятие. Зачем откладывать приятное надолго? Ну, это действительно так. И вот опять же, некоторые исследования ученых говорят, что если и обустраивать амурную сторону своей жизни, то именно осенью. Да, потому что по статистике пары, которые начинают сближение в осеннюю пору, оказываются зачастую крепче в долгосрочной перспективе. Да, вот вступает в дело так называемый инстинкт перезимовать, который заставляет на бессознательном уровне найти себе парочку. Ну и, собственно, когда люди перезимовывают, вот эту слякоть вместе проживают, то они как будто бы объединяются на фоне вот этой борьбы с природой. Так что, друзья мои, любите друг друга в любое время года, мне кажется, это мероприятие хорошее. И откладывать до следующего лета любовь уж точно не стоит. Ну а любовь к лучшей музыке на все времена мы с вами прямо сейчас и преисполнимся. Далее в эфире Depeche Mode и Spice Girls, а прямо сейчас Абба на Радио 7. Добрый вечер!

и станут двое чем-то единым и со всех сторон целым. Вот примерно таким образом любви только что Spice Girls пели на Радио 7. Ну и да, это действительно так, ведь когда любишь, хочется полного единения с предметом своего обожания. Правда ведь? Ну а если вы хотите быть еще немного ближе к Радио 7, то берите в руки мобильный телефон, заходите в ваш магазин мобильных приложений и качайте оттуда приложение Radio Hub. Устанавливаете на телефон, запускаете в один клик и слушаете любимую семерку везде, где только есть какой-то намек на интернет. Поэтому устанавливайте и будем объединяться еще вот таким цифровым способом. Ну а пока же продолжим наше единение под лучшую музыку на все времена и через несколько минут послушаем Backstreet Boys, а прямо сейчас TTO на Радио 7. Добрый вечер.

0: О ситуации на дорогах Москвы нам расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 3 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на Московской кольцевой, на внутренней стороне, от Сколковского шоссе до Новорижского шоссе. На третьем транспортном небольшой затор на внутренней стороне, от Хорошовского шоссе до Шереметьевской улицы. Медленно едет Ленинградка, от Панфиловского проспекта до Московского малого кольца. Небольшой затор на Садовом, на внешней, от Верхней Сыромятнической улицы до Краснопролетарской. Удачи в пути!
2: Реклама. Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. В парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+.»
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
2: Радио 7.
5: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. В Китае появился новый туристический аттракцион – симулятор катастроф и стихийных бедствий. Его запустили некоторое время назад в городе Ханчжоу. В иммерсивном экстрим-центре «Люсинбейс» можно оказаться в эпицентре тайфуна, селя или наводнения – и на собственной шкуре пережить все ощущения, оставаясь при этом в полной безопасности. В комплексе выстроены очень натуралистичные декорации, которые изображают обычные города, парковки, потерпевшие катастрофу в джунглях самолеты, как в сериале «Лост», и другие объекты. Высокотехнологичная система может включать ветер силой до 165 км в час и обрушивать на площадку тонны воды. Все участники приключения облачены в защитные костюмы, а инструкторы следят за их состоянием и дают полезные советы, которые и в реальности помогают спастись. Авторы аттракциона уверяют, что такие приключения помогают людям снять накопившийся стресс и снова ощутить радость жизни. Есть даже семейные пакеты с более мягкими сценариями и обучением спасению на воде и выживанию в условиях дикой природы. Большинству, конечно, эти знания никогда не пригодятся. Зато впечатления у всех участников приключения останутся незабываемые. Похожий центр, кстати, действует и в Токио. И там очень натурально моделируют землетрясения силой до 7 баллов. Только цель у этого центра не развлекательная, а обучающая, чтобы люди понимали, как себя вести в случае реальных неприятностей. На тренинги в этом центре пускают всех желающих, и даже иностранцев. Для них есть субтитры на английском. Помимо землетрясений, в центре имитируют тайфуны с ураганами, цунами и пожары в высотных зданиях. Очень полезные, надо сказать, знания для жителей любого города.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

Я настоящая тигрица, я победительница, буду рычать, рвать и метать. Вот примерно об этом только что Кэти Перри пела на Радио 7. Ну и знаете, мне кажется, вот подобный настрой, его лучше на понедельник оставить. А на выходных, наверное, хочется не рычать, как тигр, а мурлыкать, как котенок. Вот, собственно, и желаю вам блаженной неги во время этого уикенда. Отдыхайте, друзья мои, набирайте сил. Опять же, ставьте жирную точку в уходящем лете. Надеюсь, за ближайшие пару дней вы успеете это сделать. Ну, а мне же тоже, наверное, позвольте уже отправиться впитывать уикенд каждой клеточкой своего тела. Будем прощаться до понедельника, как всегда. Ну,

0: А пока оставляю вас в компании лучшей музыки на все времена. И не забудьте, что завтра эту самую компанию вам составит мой дорожайший коллега Женя Будян. С 8 часов утра он появится в студии, так что присоединяйтесь. Ну и за сим прощаемся. Всем роскошного вечера, пятницы, потрясающих выходных. Ну и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Мошков. «Вечер на семи холмах».

0: Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». В эти выходные хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь

0: технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Ну что ж, давайте посмотрим, какими же они будут последние выходные этого лета. Ну, кстати, судя по прогнозам, все довольно-таки неплохо сложится. Например, завтра в столице плюс 21 синоптики обещают. При этом перемена облачное небо. Дождик, если и случится, то небольшой, и то местами, кому как повезет. А ветер при этом собирается дуть со скоростью не более метра в секунду.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра в Москве до 21 тепла, при этом переменно облачное небо. Местами возможен кратковременный дождик, а ветер собирается дуть со скоростью около метра в секунду.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». В эти выходные хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.

Мы хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. I wanna

0: 7. О погоде.
1: До 21 тепла синоптики завтра в столице обещают. При этом переменно-облачное небо. Могут случиться кратковременные осадки местами в течение дня. А ветер обещается дуть со скоростью около метра в секунду.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.